Сиджентама, Небадемо, Нимениби, Чайшин Чава, Нандямбова, Кезо Дада, Джубара, Джубара,

тебе Бунду, не мере не торбе дево, то не джембо дево разденье, то не джембо дево разденье, нам да замба дирома, то на жизнь бое джембо, тебе того созадама, чува не боже бразденье, чува не боже бразденье, Шанья Сезар Хуа Чиньи, Манья Джова Гуньян Джиньо,

образумом, чемами бленеванию, сладандедезум воранжинье, сладандедезум воранжинье, темнегиде не ворени, не надеде данья замба, тузе надеде для меня.